0: это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин. И вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Наша служба и опасна, и трудна. В нашу церковь часто ходит Джигурда.
1: Что, получается, я?
0: Да, ты.
1: Где-то за городом очень недорого папу купил локомотив. Па-ра-ба-бам.
0: Вот так легко.
1: А папа кто? Футболист, получается, да?
0: Да.
1: Не знаю, радоваться или нет?
3: Это в любом случае лучше, чем папу сбил локомотив.
4: А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу. Далекий тихий океан, и тундру, и тайгу. По лесу я не еду, а лечу, красив мой лыжный бег. А если я чего-то захочу, под елкой я минутку улучу. Не

0: У меня тоже из старенького модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да, и милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали, одна работа в голове. Ой, и вот рождаемость улучшили 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам!
1: На Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующая на очереди.
3: Место 38, место 30.

0: попросим. Место 38, место 38, а не 5, а не 6, это место 6. Место 38, место 38, вниз упал головой с полки боковой. Место 38, место 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Место 38, место 38, хуже мест просто нет, рядом туалет. Я теперь всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
1: Выдала.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Белым снегом засыпает гладь московского шоссе, и гаишник проверяет, тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не впопад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
4: На Юмор ФМ.
1: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
0: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
4: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов, значит, вы молоды, и у вас все еще впереди.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Алена 4 года. Едут с мамой в маршрутке, напротив садится мужчина, у которого все руки в цветных татуировках. Дочь на весь салон. «Мам, смотри, дядя в красках испачкался и руки не помыл». Дядя говорит: «Эти краски не смываются». На что ребенок отвечает: «А ты с мылом пробовал?» Света 5 лет говорит маме: «Мам, не мажь губы губной помадой густо, а то мне, когда я вырасту, не хватит». Из школьных сочинений Юленьки. Добрынин Никитич сидел на коне и мирно щипал траву. Душа Татьяны Лариной полна любви и ждет не дождется, как бы обдать ею кого-нибудь. Если бы Герасим был не так сильно закрепощен, он бы утопил не Муму, а свою барыню.
0: Угарный папа.

0: Маленькому Антошке 4 года. Родители укладывают его спать. Антошка укрывается одеялом и со слезами говорит: «Вы мне всю жизнь сломали». Сыну Толику 5 лет. Мама пригласила домой подругу с двумя дочерьми. Девочки очаровательные, но Толик с ними общаться не торопится. Мама говорит: «Посмотри, какие девочки замечательные, что же ты с ними не играешь? Разве они тебе не нравятся?» Толик смущенно: «Да нравятся». «Так что же ты с ними не играешь?» Толик на полном серьезе: «А мне их мама еще больше нравится». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию Марадона подобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зря русским показали скотч. Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено.

0: Маленко. 5 шуток про
1: офис.
2: По статистике, самая распространенная производственная травма в офисе – вывих челюсти во время зевания. Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение дедлайнов – именно так мы заказываем еду в офис. Если ваш офис обставлен по фэншую, то ОМОН уже не ворвется с обыском, а гармонично вольется. Дай человеку рыбу, и он разогреет ее в офисной микроволновке.
3: Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала сами дарят врачам алкоголь в знак благодарности, а потом удивляются, что у них почерк неразборчивый.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Ну что, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик поизвозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
2: «Ого!» — спросили из-за двери.
1: «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд». Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
2: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
1: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Хо-хо! Но я к вам по одному деликатному делу. Шутите? Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
2: «Жуть!»
1: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
2: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен.
1: Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
2: Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
1: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала. «Хо-хо!» Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. и вы наконец-то услышите!
5: Фоменко Фейк-радио!
6: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк-радио. В эту субботу в полной.

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как вы? Не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился. Говорю: «Ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд». С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
0: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы — это дочь?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Льва Толстого знаешь? Я откормил. Окуня знаешь? Я окунул. Якутию знаешь? Я кутил. Чуйскую долину знаешь? Я учуял. Позвоночник знаешь? Я позвонил. Знаешь, чем отличаются похороны от свадьбы? На одного алкоголика меньше. Знаешь, почему волосы покидают женскую голову? Просто из-за слишком дорогих шампуней они становятся не только сильными, но и независимыми.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах но.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я был молод, и я был беден, и через годы тяжелого, честного и кропотливого труда я больше не молод.

0: FM. Шутки.
1: Да ну вас! Какой еще искусственный интеллект? У нас на работе даже естественный не каждый день используют.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет! С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
1: Гол! Штанга!
2: Ну что тут скажешь, уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец. Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите, Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует. И что в итоге? Лежали все. Нападающий, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол – это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор-ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Начните учить своего малолетнего ребенка игре на фортепиано. У вас обязательно появится шанс купить соседнюю квартиру за полцены.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор ФМ.
1: Мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят, да. Он говорит, тогда две бутылки водки. Вот объясните, в чем логика? У администратора в гостинице спрашиваю, море тепло? Он говорит, тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю, я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят, ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Да, у нас особая логика. Таксисту говорю, довези до метро. Он говорит, нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают, какой номер? И пол автобуса, а черт его знает.
2: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений, говорит, слушай, ни в одном языке нет такого количества выражений о пьянстве. Почему? Я говорю, а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал, потому что у нас кто как напивается. Сапожник в стельку. Плотник в доску. Портной в лоскуты. Охотник в дупель. Стоматолог в дупло. Писатель до ручки. Железнодорожник в дрезину. Шофер в баранку. Там сварщик в дугу. Истопник в дрова. Садовник как шланг. Стекольщик в дрепески. Футболист в аут. Боксер в нокаут. Экстрасенс до зеленых чертей. Патологоанатом мертвецкий, гробовщик в усмерть, свинопас до поросячьего. Там даже виск раздался где-то. Пожарный в дымину, электрик в отключку, работник мясокомбината в сосиску. Физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара стала выглядеть на 2 часа старше.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
1: Азамат Ахирович, с вами все в порядке? Вы с пенсионерами будете встречаться или нет?
2: Задолбал, задолбал! С этими пенсионерами своими. Не буду я больше с ними встречаться, я тебе сказал 300 раз уже.
3: Я в прошлый раз вон с ними встречался, с этими. Бабка мне одна начала, блин, ерунду нести.
4: Азамат Тахирович, вы нам обещали фундамент, а ничего не сделали. Ой, с вами каши не сваришь.
2: Представляешь? Ну ты прикинь, бабка посреди предложения свихнулась. С ума сошла. Говорила про фундамент. Вот все, что да. Ой, каша. Вот как каша началась, все, поехала, крыша у нее. Причем здесь каша? Я думаю, где фундамент из каши, что ли, нужно заливать?
1: Это просто поговорка, Азамат Ахирович. С вами каши не сваришь. Что непонятно-то? Поговорка — это маленькая народная мудрость, Азамат Ахирович.
2: А как на нее отвечать? Ну, типа, она, с вами кашу не сваришь. Там есть какой-то ответ ей? Или это только одна поговорка про кашу все время, и все?
1: Да нет, их много есть.
2: Давай, быстренько меня поднатаскай по этим поговоркам. Я сейчас поеду эту бабку нахрен просто растаскаю, блин, к чертовой матери. Ишь, ты придумала себе, блин, вопросик. Каши не сваришь. Давай.
1: Вот есть работа, не волк в лес не убежит. Вот такая, например.
2: И что? Типа она мне такая, с вами каши не сваришь. А ей такой, работа, не волк в лес не убежит?
1: Ну, подходит, кстати.
2: Куда подходит, Саша? В мире, где есть люди, которые не знают поговорки, куда подходит она?
1: Но это же мудрость.
2: Какая нахрен мудрость? Ты чё? Работа не волк, в лес не убежит? Хорошо, а если твоя работа зайцев ловить? Работа волк получается?
1: Азамат Ахирович, в каждой поговорке есть скрытый смысл. Вот эта поговорка означает, что работу можно сделать потом, попозже.
2: А нахрена волка в эту поговорку запаковывать тогда? Волк при чем здесь? Так и скажите, работу можно сделать потом. Вот и все. Или что, по-твоему, люди как говорили? Давай работу потом сделаем. Чего? Не понимаю. На волке объясни. Так, по-твоему, что ли, было? Катю позову. Катя знает у нас все. Катерина, что делаешь? Дуй сюда бегом. Лучший работник у нас в мэрии. Смотри, какой красивый человек. Принцесса Катя. Классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой? Ладно, не отвечай. Вижу по лицу, что все хорошо у него.
5: Вы что-то хотели?
2: Да, Катя, очень сильно хотел. Тут одна бабка мне достала. Она мне ляпнула какую-то поговорку, блин. Это... с вами каши не сваришь. Я не знаю, как отвечать. Она все мне несет ерунду какую-то. Ты знаешь поговорки вообще какие-нибудь?
5: Конечно, их очень много поговорок. Например, волка ноги кормят.
2: Опять про волка! Ты же только что сказал про волка!
5: А какой он говорил? Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит? Нет?
2: Чего?
5: А, вот эту, наверное, человек человеку волк, да? Нет? А, значит, с волками жить, по волчьи выть. Да?
2: Сколько их про волка? Мне про кашу надо, Катя, кашу. Она мне про кашу сказала, я ж про волка не буду ей пихать в ответ. Кашу надо тоже про кашу говорить.
5: Но я про кашу так сразу не могу сходу вспомнить.
2: А про волка ты сколько сказала? Нормальную мне поговорку дайте, нормальную.
5: Волков боятся, в лес не ходить.
2: Я тебя сейчас уничтожу, к чертовой матери.
5: Простите, я забыла, что про волка нельзя.
2: Ну да, Кать, мы же так мало про волка говорили сегодня. Твою мать, три лба, бабку одну не можем вздрючить хорошенечко. Что такое еще, а?
5: Ну вот еще можно, без труда не вытащишь рыбку из пруда.
2: Точно рыбку, Кать?
5: Точно.
2: А эта рыбка за зайцами не гоняется?
5: Нет, она в пруду плавает, и ее оттуда трудно очень вытащить. И вот про это и поговорка, что без труда ничего не получится.
2: Так все ничего не получится без труда. Без труда не насикать два ведра. Сколько хочешь могу таких придумать?
5: Азамат Тахирович, а может вам просто, ну, не ехать на эту встречу? Я вам вместо этого виски налью, и все, и не надо будет никому ничего отвечать.
2: Давай.
1: Ну да, получается, и волки сыты, и овцы целы.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Ненецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
2: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов Ябко Ябтунай.
4: О, не может быть! Сам Ябко Ябтунай!
2: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
2: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
4: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
2: Билеты ждут вас на сайте kinoinentsy.chum.
5: Привет. А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
6: Как что? Это же совершенно потрясающая брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
5: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
7: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
8: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
7: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
5: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
7: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
8: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
7: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
1: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
9: О ней говорят, ее боготворят. Обожают, покупают и читают миллионы.
1: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
9: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса.

0: Одесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
1: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
2: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
3: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
2: Философская повесть «Длина и диагональ».
3: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
2: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «Стоны и пистоны».
1: Ася Синяя.
0: Эта женщина знает и пишет о любви.
1: Подробности на сайте очень-синяя-ася.муть.
4: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
13: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
14: В ленте.
15: А в каком магазине можно купить все для школы?
16: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
17: УМАКС МДУ, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
18: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
19: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
21: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На уроке биологии с криками «Лети, птичка, ты свободна!» Андрей выкинул чучело дятла в окно.

я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов.

О, белые розы.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: А. Давайте, давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег, а Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.
0: Реклама.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли.
8: Не оферта. Действительно, до 31 августа 2026 года.
9: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джип-тур».
12: На красивом, элегантном,
13: проходимом и компактном.
14: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джип-тур».
13: Семейный кроссовер «Джип-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это в магазине говорит, у вас гречка есть? Он говорит, крупа, что ли? Он говорит, нет, блин, космонавт. В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит, ха, что упало-то мое? Старушка говорит, ты главный сынок, тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя. Последнее, что узнала муха в своей жизни, продается дача 600-ок, торг уместен.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ. Шутки.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Умный, красивый, богатый, молодой, веселый и нежадный — это шесть разных мужиков.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Русская дорога», город Армавир.
3: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
4: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Бу-бу-бу-бу. Пушка!
5: Здоров, бро!
6: Привет, чувак!
5: Как всегда, руку не дает.
4: Помнит, да. Помнит!
3: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда.
4: Слышь, бро, ты с нами так не разговариваем. Мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
3: Может, собирали?
5: Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
4: Да. Поехали, первый трек давай.
5: Поехали.
7: Этот трек про МОК.
3: Международный олимпийский комитет.
5: Не, про гидромедцентр.
4: Да.
7: Поехали. Что ж вы, сволочи, себе позволяете?
5: А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да.
4: Да,
5: да. Да.
7: И неправильный прогноз погоды объявляете?
5: А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально.
7: А потом нас на Олимпиаду не пускаете?
4: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим.
5: Да, точно.
7: Yes! Shadow of the Sky! Бу-бу-бу-бу! Пушка!
3: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
4: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием?
5: Мы согласны.
4: Конечно.
3: Так пошли вон отсюда, быстро.
5: Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
4: Да, как на веселых, так и на грустных.
3: В смысле?
5: Смотри, слушай. Поехали.
7: Такой красивый,
4: но
7: перестал дышать.
3: Вы что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
4: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
3: Второй?
4: Нет.
3: Третий?
4: Нет.
5: Бро, еще пару попыток, он угадает.
4: Пусть пытается.
3: Так пошли вон отсюда.
4: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
5: Поехали. Два нуля, три четверки, две единицы.
4: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
7: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
4: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
7: Это Shadow of the Sky.
3: Пушка. Так, успокойтесь, успокоились быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
4: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
3: Пошли вон отсюда, быстро.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как говаривала моя мудрая тетушка, главное в поисках героя своего романа — не найти геморроя всей своей жизни.

0: меня действительно фантазия там иссякла, да. Посоветуй что-нибудь.
1: Сатья отвечает.
2: Ну, посоветовать что? Вместо тебя работать или... Или романтические штуки накидывать жене. Очевидно, что жена, чаще всего это как куст розы. Если его не поливать, он зачахнет. Если вместо чего-то полезного, там, какой-то воды или какой-то прикормки, там, писать под этот куст, ну, будет тоже сохнуть и подванивать. То есть то же самое, романтика, это все то, что женщину подпитывает. На это надо тратить время, естественно. Потому что если не хватает времени на жену, нужно подумать. Может быть, ты просто лишнее время тратишь на работу. Это если, ну, идеальный вариант. А то, может быть, у тебя просто есть еще две Зинаиды какие-то, и ты там как бы, ну, кусты поливаешь, да, а на жену не хватает. Поэтому всегда это как-то менеджмент времени надо взять отсюда, кинуть сюда. А романтика, ну... У женщины романтика это несложно. Приходишь, говоришь, дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное не импровизировать. Спасибо.
1: Сатья с юмором. Кристина, домохозяйка из Кузнецка, спрашивает.
3: Алло, здравствуйте, Сатья. Здравствуйте всем. У меня такой вопрос. Достаточно короткий. Как перестать докучать мужу с вопросами о прошлой жизни?
1: Сатья отвечает.
2: О прошлой жизни? Ну, это после реинкарнации имеется в виду? Кем он был в прошлой жизни? Или все-таки речь идет о прошлых отношениях? Дорогие женщины...
3: Кем он был до меня?
2: Да. Ну вот, конечно. Когда вы задаете мужчине вопрос, кто у тебя был до меня и что было до меня, будь готова, что он ответит по наивности и глупости. Поэтому я бы не задавал эти вопросы. Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не задавайте те вопросы, ответы на которые вы не готовы услышать. Надо ли все рассказывать мужу? Мужу надо рассказать все, но не сразу. Если вы хотите, ну, муж вам совет, если она просит вам рассказать что-то из прошлой жизни, ну, начните с безопасных. Не надо в первый откровенный разговор рассказывать о каких-то подробностях своей интимной жизни, когда вы там, ну, я не знаю, с группой злодеев, одев пиццу 4 сыра себе, уехали там в баню, и я не знаю, что там, обмазались медом, обсыпались пеплом, перьями и как бы и убили, съели проститутку. Я вижу, вам понравилась моя фантазия, да? Вот это рассказывать не надо. Это рассказывать не надо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно

0: шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: ООО «Максимум.ру. Москва». Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
21: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жена весит 100 килограмм и командует всем в доме. Я ее называю центнер принятия решений.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: С боксерами надо вести себя поаккуратнее. Представьте, стоит боксер на трамвайной остановке. К нему подходит бабушка и спрашивает:
4: «Внучок, не подскажешь, куда двоечка идет?»
3: «Двоечка? В голову, бабушка, в голову!»
2: Как говорится, уходя, уходи. Представьте, в семье скандал. Сын заявляет родителям: «Папа, мама, я от вас ухожу! Не хочу больше каждый вечер в 9 часов приходить домой. Не хочу быть прилежным учеником. Хочу свободы. Много девчонок, алкоголя, тусовок, вечеринок. Я хочу кайфовать от жизни. Я ухожу!» И решительно шагает к двери. К нему подбегает отец. Сын кричит: «Папа, не держи меня. Я же сказал, я ухожу. Сынок, сыночка, ну возьми меня с собой!»
5: Добавим в эфир немного романтики. Двое в постели.
6: Мы уже приехали?
5: Нет.
6: А сейчас мы уже приехали?
5: Да нет же.
6: Ну а вот сейчас мы уже приехали?
3: Так, Ира, я все понял. Поза наездницы не для тебя.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту «Челябинвестбанка», переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в четверг в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
10: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует в специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. M-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
11: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
12: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
13: И в августе «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 490 тысяч рублей.
12: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
14: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинск. Трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
15: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
16: найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
17: Учебники!
18: Здесь!
17: Канцелярия!
18: Здесь!
17: Равнение на опт!
19: В «Книголэнде» с 19 по 25 августа 2026 года. При покупке от 1000 рублей оптовые цены на все. «Книголэнд» – огромный и экономный. Артиллерийская 124.
20: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
21: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
22: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
23: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь новостями из челябинских дорог. Еще на 5 перекрестках появится вафельная разметка. За первую неделю работы чат-бота горожане прислали почти 200 жалоб на транспорт. А в центре города начали устанавливать стены из цветов. В Челябинске на 5 оживленных перекрестках появится вафельная разметка. Она поможет снизить количество заторов и повысит безопасность на дорогах. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства города. Разметку нанесут на пересечениях проспекта Ленина и улицы Пушкина, Чичерина и 250-летия Челябинска, Худякова и энтузиастов, а также на перекрестках улицы Доватора, Сблюхера и Воровского. Кроме того, над этими участками установят новые камеры видеофиксации нарушений. Горожанам напомнили, что на вафельную разметку нельзя выезжать, если на перекрестке образовался затор. Такая уже несколько лет действует на пересечении проспекта Ленина с улицей Российской. В Челябинске за первую неделю работы чат-бота от горожан поступило 186 жалоб на работу общественного транспорта, рассказал вице-мэр Дмитрий Агеев. Большая часть обращений, 36%, предсказуемо была связана с работой кондиционеров. Однако много было и других претензий. Каждая четвертая связана с нарушением расписания, каждое седьмое обращение касалось технического состояния транспорта или грязи в салонах. А 26% — это иные нарушения. К примеру, несоблюдение правил посадки и высадки пассажиров, хамское обращение или курение водителя. В одном случае заметили, что мужчина за рулем автобуса успевал смотреть видео на телефоне. Агеев рассказал, что информация из чат-бота получают не только перевозчики, но и ГАИ, технадзор и прокуратура, которые оперативно реагируют на нарушения. Тем временем в Челябинске стартовал эксперимент по внедрению вертикального озеленения. Первые две многоярусные цветочные композиции, в каждой из которых разместились порядка 300 растений, смонтировали у молодежного театра. При создании клумб использовали висячие кашпо и модульные конструкции. Они позволяют высаживать цветы ярусами. Это экономит пространство и одновременно создает эффект цветочной стены, которая мгновенно преображает городскую среду. Для композиции выбрали яркую палитру однолетников. Петунии, калеусы и цинерарии, которые будут радовать горожан до глубокой осени. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
21: Всегда хорошие новости.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях, в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал. Четыре. Я бы работал, когда хочется. Шесть. И часы бы перебил. Семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками. Семь. И обратно быстро на машине. Девять. И спать. Десять, одиннадцать, двенадцать. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами, обриться у длинноногой, смуглой, и сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене, а я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь! Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь! Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почуче, в корне почуче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть врут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтоб здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами. Да пусть играет, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до шести вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушителей напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают, поэтому слово анонимных мы в названии нашего клуба убрали.

0: Друзья, надеюсь, вы свое утро сегодня тоже начали с улыбки, пусть и небольшой, и даже если это самое утро началось очень рано. Ну а если вдруг вы проснулись, включили Юмор ФМ и не понимаете, где же любимые шутки шоу, рассказываю. Ребята в отпуске, вовсю отдыхают, но уже в понедельник вернутся вновь для того, чтобы ваше утро проходило ярче и позитивнее. Пока же за ваше настроение буду отвечать я. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Всем здравствуйте. В этом часть послушаем веселые истории жизни философов, в которой расскажет Михаил Полицеймака. Николай Фоменко 5 раз пошутит про ремонт. Гар Дмитриев соберет, расскажет все детские перлы. И появятся они в рубрике «Угарный папа». А вот начнем мы с шуток и песен от Стас Ярушина и Илюсь Чеботиной. Напомним, все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку. Шутки,
1: песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки, песни. Ну или очень веселые песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
2: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
3: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мытищи.
4: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
5: А у тебя мама шарит в современных?
4: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
5: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
1: На Юмор ФМ.
3: Гуся с бобром скрестил Господь, так появились утконосы.
4: А я опять в WhatsApp'е с тобою обсуждаю проценты, дивиденды, ребрендинг и надой. А ты в рабочем чате прислал мне обезьянку, котов прислал с Наташей.

0: Ну, ты вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
0: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где? Где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
2: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Но согласна.
3: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
4: Шутки на Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще...
3: Есть! Только не у всех.
1: А у кого?
3: У меня вчера.
1: Аплодисменты! Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
5: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки-песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
4: «Шутки-песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки-песни». Слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вдруг вам некуда пригласить даму, пригласите ее в сауну и не парьтесь.

Марсе.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша 3,5 года. «Мам, давай поиграем!» Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп, я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
1: Артем 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим 5 лет уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
17: Только в ленте.
18: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
19: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
20: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
22: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
23: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
24: Если долго и честно трудиться по 8 часов в день, то вам может повезти, вы станете боссом и будете работать по 12 часов в день.

0: Чат. Ваши шутки, приветы, поздравления и признания прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Веселый чат начинает свою работу. Пишите, подключайтесь, номер прежний, +7 915 0303567. К вашим услугам, как обычно, все доступные мессенджеры, либо же классический смс-формат. В общем, выбирайте, как вам удобнее всего связаться. Собственно, пишите, и главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше сообщение. Поехали! Первое послание от Игоря. Он передает привет своей девушке Юле, желает ей отличного дня и больше улыбок. А еще, между прочим, на всю страну громко-громко признается, что очень сильно ее любит. Сергей из Краснодара желает продуктивной недели своим коллегам. Мы поменьше стресса, мы справимся. Вот такой он уверенный человек. Не только в себе, но и в своих коллегах. Алина шуткой поделилась. Красная шапочка продала почку, и теперь она красная ша. Классно, классные шутки с утра пораньше. Анна из Москвы желает хорошего настроения и теплой погоды абсолютно всем слушателям Юмор-ФМ. Оставайтесь на волне, и пусть день будет удачный. И Анна, уже другая, огромный привет передает своим родителям. Пишет: вы моя главная опора, люблю вас бесконечно. Вы, друзья, тоже подключайтесь, +7 915 0303567. В финале этого часа ждем веселые истории жизни философов, а уже через пару минут 5 шуток про ремонт от Николая Фоменко.
1: Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами. Тогда почему роботы-пылесосы круглые?
0: И песни.

0: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Хоменко. 5 шуток про
1: ремонт.
2: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер, в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в четверг в Озерске и Снежинске плюс 22, в Садке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта, действительно до 31 августа 2026 года.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Верхняя боковая полка рядом с туалетом в плацкартном вагоне научила меня покупать билеты заранее.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И рассказываю всегда с огромным уважением ко всем героям этих самых историй. Но в этом выпуске не просто с уважением. Тут скорее подходит хорошо забытое слово «пиетет». Друзья, со всем возможным пиететом приглашаю вас в Древнюю Грецию.
0: «Шутить изволите».
1: Рассказывают, что греческий философ Демонакс собирался однажды в морское путешествие, несмотря на надвигающуюся бурю. Один из друзей обратился к нему со словами: «Разве тебе не страшно? Ведь корабль может разбиться, и тебя съедят рыбы». Демонакс только улыбнулся в ответ: «А почему бы им и не съесть меня? Сколько я съел их в своей жизни?» Знаменитый философ Сократ тоже не чурался доброй шутки. Однажды женщина принесла к нему младенца и спросила: «Мудрейший, моему ребенку исполнился год. Как мне правильно воспитать его?» Сократ ответил: «Целый год потерян. Воспитывать поздно, надо перевоспитывать». У гениального ученого и философа Архимеда было две кошки, большая и маленькая. Они постоянно отвлекали его от научных трудов, скреблись в дверь и просились погулять. Тогда Архимед проделал в двери две дырки. Большую для большой кошки и маленькую для маленькой. Один из друзей обратил на это внимание и спросил: «А для чего тебе маленькая дырка? Ведь маленькая кошка может пролезть и в большую». Архимед почесал затылок и сказал: «Да, об этом я как-то не подумал».
0: «Шутить изволите».
1: Из этой истории явно следует, что и в Древней Греции миром правили котики. Пойду поразмышляю об этом, а заодно найду для вас еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей и котиков. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте хавейл.ру.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Еще Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.

0: Вот почему-то прям уверен, что в середине недели у многих настроение уже такое, знаете, хулиганское. Ну, как-никак, маленькая пятница. Начинаем мечтать о выходных, готовиться, строить планы. Одним словом, думать о чем угодно, но не о работе. Привет всем, кто уже на своих местах. Доброго дня тем, кто его уже встретил. Ну и отличного настроения всем нам вместе взятым. Денис Савельев по-прежнему у руля. Продолжаем слушать лучшие шутки и песни. Далее по плану один из лучших монологов Задорнова. Протокол нелепых преступлений почитаем в рубрике «Реалити-криминалити». Также дождемся брутальных цитат Джейсона Стэтхэма. А вот большой стендап ждать не будем. Он уже прямо сейчас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Игорь Пименов. Ростов-на-Дону.
2: Здорово, всем привет. Так, у меня есть друг Андрей Исаев. Мы с ним ездили этим летом на Азовское море. Я пытаюсь забыть эту историю, но у меня не получается. В общем, расскажу. В общем, мне позвонил Андрюха. Андрюха очень солидный мужчина. Он шестое лицо очень большой компании. Не буду говорить, какой. Чтобы вы не устроились туда и не сместили Андрюху, чтобы он не стал седьмым лицом. И вот он мне говорит, значит, я еду по работе в Ейск, мне одному скучно, погнали со мной, я заеду, коробку отдам, а потом поедем на пляж и покупаемся. Я такой, ну погнали. Значит, мы приехали, плюс 35, лето, очень жарко, я купаюсь, а Андрей нет. Он стоит на берегу, в туфлях, в галстуке, в пиджаке, в рубашке. И течет. Я говорю, Андрей, а ты что не купаешься? Жара же. Он говорит, ну, такое дело, я плавки дома забыл. Я говорю, Андрей, ну, жара же, купайся в трусах, потом высохнешь. Он такой, ну, сейчас я подумаю. И вот он думал, думал, в итоге плюнул и нырнул. Мы покупались, вылазим, я пошел переоделся, а уже стемнело, и Андрей не сохнет. Потому что он так долго думал, что солнце ушло. И Андрей в мокрых трусах стоит перед машиной и такой, я не поеду никуда, не хочу машину пачкать, у меня дорогая машина, а я мокрый. А мне надо уехать. Я говорю, Андрей, нет, так дело не пойдет. Я все придумал, давай, ты, наверное, езжай без трусов. Он такой, в смысле? Я говорю, ну серьезно, езжай без трусов, я смотреть не буду. Мне казалось в тот момент, что это идеальный план. Но я не учел одно. Нас остановили на Краснодарском посту. Подошел гаишник, стучит в окошко. Андрей опускает. Гаишник смотрит и такой, а что это, почему? Андрей говорит, да я по работе. Гаишник говорит, а где ваши трусы? Андрей говорит, они мокрые, в багажнике сохнут. И гаишник говорит очень логичную фразу. Он говорит, точно, откройте багажник. И Андрей говорит, давайте я вам дам денег и не буду его открывать. Мне казалось в тот момент, что в Андрея вселился Якубович. Серьезно, я больше всего в тот момент боялся, чтобы Андрей случайно не возбудился. Потому что это бы только усугубило ситуацию. Короче, сейчас у меня и у краснодарского гаишника есть один маленький секрет про Андрея. Возможно, вам интересно, а почему Андрей не мог поехать без трусов, но в штанах? Вы просто не знаете Андрея. Так, у меня все. Побольше вам таких друзей, как Андрей, потому что с ними всегда будет не скучно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока, не болейте.
1: Это большой стендап. На Юмор ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, на зло ветрам. В небо

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Сегодня ты голубь, а завтра памятник.

ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
1: Юмор ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория

0: 16+. Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляже и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
12: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Несчастный случай произошел на фестивале пива. В гараж внезапно нагрянула жена.

0: Чат. И нам с вами тоже всем будет счастье, потому что веселый чат открывает свои двери. Плюс 7-915-0303-567 это номер для ваших сообщений. Привет и шутки, поздравления, признания и самые-самые теплые слова принимаются во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. В общем, пишите и не забывайте подписываться. Доброе утро, веселое радио. Меня зовут Дмитрий, и хочется просто передать привет всем-всем-всем. Пожелать отличного дня, прекрасного, лучезарного настроения, чтобы все не взгоды отошли на второй план. Пусть у всех все будет отлично. Вот такие прекрасные слова от Дмитрия, которому мы в ответ, конечно же, тоже всего самого доброго желаем. От Катерины из Ульяновска большой привет всем работникам, всем ее коллегам. Удачного дня и хорошего настроения она им желает. Далее шутка. Ей поделился Евгений. Для тех, кто путает лево и право, есть простая запоминалка. Правая нога та, где большой палец слева. По-моему, задача теперь только усложнилась. Поздравляю свою женушку с 8-летней годовщиной свадьбы. Люблю безгранично. Подписалась здесь семья Федоровых из города Красноярска. Полина поздравляет Полину из Соликамска с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов во всем, терпения и всего самого наилучшего. Друзья, пишите. В следующем часе обязательно продолжим. Ну а в этом послушаем один из лучших монологов Задорнова, а также впереди рубрика «Реалити-криминалити».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Знаете ли вы, что вечеринка на даче проходит намного веселее, если дача не ваша?
0: И песни.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
3: Во время совместной работы на детском празднике, где я была аниматором, видеограф Стешин похвалил мои актерские данные и предложил поучаствовать в кастинге на роль в фильме его знакомого кинорежиссера. Но не предупредил, что пробная сцена будет интимного характера, снимать будут на мобильный телефон, а запись опубликуют в социальных сетях. Пострадавшие попросили у меня закурить, вероятно, не рассчитывая на краткую лекцию о преимуществах здорового образа жизни и короткое ознакомительное занятие по боевому самбо. Несмотря на солидную разницу в возрасте, а именно 48 лет, замуж за величко ОП я вышла по любви, так как в тот момент не знала, что квартиру он уже завещал своим внукам. Ко мне в дом задержанный проник под видом настройщика роялей. Сначала подозрение вызвало отсутствие одежды под пальто, но я еще сомневалась, так как у людей творческих профессий свои странности. Потом вспомнила, что у нас в квартире никогда не было музыкального инструмента, но он уже пытался стащить с меня халат. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в четверг в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
5: Реклама.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: На кулинарном форуме спросили, как готовить печень. И ответил, что глажу ее и говорю, что предстоящие выходные будут сложнее, чем прошлые.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо. Он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаем к родителям. Таежный город. Они сели на Ан-24. У него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал. Я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое. И резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными. Уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех. Уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, фу, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не оцифрует.
2: Нет, я все-таки должен вас добить.
3: Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу. Или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал. Говорит, и дикий крик пилота в аппаратуру. Уберите смерть с поля.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оказывается, женщины живут дольше мужчин, потому что у них нет жен.

0: А вот мы продолжаем крутить лучшие шутки и песни в эфире Юмор-ФМ для того, чтобы вы улыбались шире и ярко. В этом году можно выиграть автомобиль за улыбку. Правила и подробности найдете на сайте веселыйрадио.ру. Заходите, приглашаю. Там же можно стать участником нашей суперигры. Сделать это максимально просто и к тому же абсолютно для вас бесплатно. Все, кто уже с нами, будьте внимательны. В этом часе обязательно поиграем. У микрофона Денис Савельев. И смешного же впереди любимый анекдот Игоря Маменко. Лучшие моменты из телепроекта «Лига городов», самые смешные нерекламные ролики и народное скетч-шоу «Однажды в России». Всем доброе утро, отличного дня, вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полиции».
2: Здрасте, можно к вам?
3: Здрасте, можно к вам?
2: Значит, у нас Образцово показательный дом. Преступление века, в общем, честное слово. Дом чистенький, облагороженный, ничего не скажешь, конечно. Но, как говорится, в семье не без Петровых с квартирой 29. Понимаете? Это же сил никаких нет. Это ж днем и ночью, днем и ночью. Вы не представляете, что творится. У них там за стенкой лает собака.
3: Женщина, а вы случайно не знаете, у ваших в этих вот Петровых
2: да.
3: за стенкой по ночам рыбки не плавают?
2: Рыбки? Нет, про рыбок не знаю. Знаю про собаку, про вот эту вот собаку, которая гавкает и гавкает и гавкает, а? А вы знаете, что они ее выгуливают без намордника?
3: Батюшки! Без намордника! Женщина, да, наверное, жертв-то сотни, да? Надо звонить, аэропорты перекрывать.
2: Подождите, подождите! Нет, жертв пока нет. Но не факт же, что они будут, потому что она же зараза, она же кусачая, понимаете? Он пришел в магазин, ее привязал, я вот так подхожу, говорю, тебе стоишь, зараза такая. И она, гав за ногу, она же может так кого-то вообще растерзать на куски, понимаете?
3: Понимаю.
2: Так это же еще не все. Это же еще не все, это ж... А я ж, думаете, по одному делу пришла? Я ж пришла из-за этих, как их, недолюди эти, дети! Они ж выходят и по гаражам прыгают. Это бум-бум-бум, бум-бум-бум. Хоть бы один мимо прыгнул. Нет. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Это сил никаких нет, понимаете?
3: Женщина, знаете, что я понял?
2: Что?
3: А вы ведь действительно неадекватный человек. Потому что о таких вещах сразу надо было рассказывать.
2: Подождите. Так это ж еще не самое страшное.
3: Что может быть страшнее, чем... Играющие дети.
2: Что может быть страшнее? Бомжи в подъезде. Вы знаете, что они делают в подъезде?
3: Бомбу.
2: Нет, да при чем здесь бомба? Они писают.
3: На бомбу.
2: Я поняла. Я, знаете, буду жаловаться.
3: Жалуйтесь.
2: Я буду жаловаться. Это, знаете, не милиция.
3: А полиция, нас переименовали.
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Единственный недостаток денег – это постоянный их недостаток.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вот такая она, автомобильная шутка Николая Фоменко. Только что он озвучил ее на всю страну, а значит, прямо сейчас есть прекрасная возможность забрать 3000 рублей и пополнить список суперфиналистов. Все, что нужно сделать, это шутку повторить. Но сначала, конечно же, ответить на наш звонок. А вот кому мы будем звонить, как всегда, решит наш улыбайзер. Он уже на низком старте. Ну а в целом, свое фото можно добавить на сайте веселоерадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте фото, это просто... и абсолютно бесплатно. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И улыбайзер выбрал ее единственную неповторимую улыбку Олеси из Омска. Давайте ей прямо сейчас и позвоним. Набрали номер Олеси, звоним в Омск, там уже полдень. Надеюсь, Олеся на связи, гудки у нас есть сразу же, засекаем 30 секунд. Ну и ждем, надеемся и верим, что Олеся подойдет к телефону, повторит шутку, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал бороться за новый и роскошный автомобиль. Пока просто ждем, надеемся, 30 секунд есть у Олеси для того, чтобы подойти к телефону. Наверное, работает. Добрый день, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Олеся из Омска. Правильно мы дозвонились?
3: Да.
2: Олеся, здравствуйте. Как у вас дела? Как проходит ваш день?
3: Отлично, на работе.
2: Работаете, логично. А Юмор ФМ сейчас слушаете?
3: Слушаем.
2: Слушаете. А шутку повторить сможете, которая только что прозвучала?
3: Да.
2: Давайте.
3: Единственный недостаток денег – это постоянно их недостаток.
2: Вот так. Проверяем.
1: Единственный недостаток денег – это постоянный их недостаток.
2: Абсолютно верно. Олеся, я вас поздравляю. Вот так легко и просто, уверенно. Я даже удивился, думал, нет, не готовы. Олеся, от всей души...
3: Прекрасно, мы готовы.
2: От всей души вас поздравляю. 3000 отправляются вам. Вы получаете билет в суперфинал. Надеюсь, там точно так же легко и просто повторить шутку и получите новый автомобиль. Договорились?
3: Хорошо.
2: Все, спасибо. Олесь, вам прекрасного дня. Омску привет. Вот так, друзья, вот так утренние чудеса случаются. Олеся из Омска только что стала суперфиналистом суперигры «Автомобиль за улыбку». Вы можете повторить ее успех, заходить на сайт веселоерадио.ру, загружайте свою улыбку. Это просто, это бесплатно и это весело, в конце концов. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите автомобильные шутки Николая Фоменко и просто ждите нашего звонка. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.
4: Ароматы ванили, сладкой ваты клубы надо мной проплывают.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
1: И газон закатаете?
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт. Быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти.
3: Что, богатыри, заскучали по потехе молодецкой?
4: Комитет по уголовным делам молодежи Люберецкого района приглашает молодых людей от 18 до 40 лет на ежегодный фестиваль «Люберецкий махач».
3: Дабы кастетами позвенеть, да цепками лесопетными потелискаться.
4: Ежегодный фестиваль самодеятельного мордобоя «Люберецкий махач».
3: Отцы месились, и нам не грех.
4: Регистрируйтесь на сайте alubaluberцмаи.бей.
5: А вам нужен незаменимый помощник по дому?
6: Да.
7: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Развинтилась, разболталась, отклеилась. Ответ один. Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
8: Он легко заменит молоток, отвертку, дрель, миксер, электрическую зубную щетку. Более 50 инструментов в одном.
7: Лучший подарок для мужа.
9: Универсальный шуруповерт «Ануфрий».
7: Совершенно верно.
8: «Ануфрий» – мечта каждого мужчины. Доступен в трех цветах. Черный, серебристый, фуксия.
7: Спрашивайте «Ануфрия» в скобяных лавках вашего города.
10: Универсальный шуруповерт «Ануфрий». Закрути по-взрослому.
0: На Юмор-ФМ.
11: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Стременко на Юмор ФМ.
1: Стременко разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

цветная вьюга.

Yeah.

0: Чат. И вновь ваши приветы, шутки, поздравления и признания будут звучать на всю нашу большую страну, потому что это веселый чат. Пишите прямо сейчас, +7 915 0303567, это наш единый номер. Работает он во всех доступных мессенджерах, либо же свое послание можно отправить в смс-формате. Главное, друзья, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда оно. Доброе утро, самое лучшее радио Юмор ФМ, всем, кто слышит и слушает. Поздравляю всех с яблочным спасом. Вот такое прекрасное послание от Алены. Ален, вас, конечно же, тоже всей страной с праздником поздравляем. Привет из города Тамбов, всех с яблочным спасом и шутка. Хочется обыкновенного человеческого миллиона долларов. Это Виктория написала, и шутка, кстати, тоже от нее. Вик, ну зачем вам миллион долларов? Вот автомобиль возьмите и выиграйте в нашей суперигре. Мне кажется, будет интереснее и веселее, во всяком случае, точно. Большой привет цеху в город Жигулевск, Вячеславу, Ирине и любимой Галине. Всех с яблочным спасом, всем здоровья и благополучия. Это сообщение от Олега. Сергей передает привет жене Надежде Сергеевой из Челябинска. И есть еще одна шутка от Василисы. Обидно, что вся моя гиперактивность пришлась на детство, когда мне она нужна сейчас, чтобы хотя бы помыть посуду. Друзья, впереди любимые анекдоты Игоря Маменко, а через пару минут лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Веселый
1: чат. Поделись улыбкой. И пусть они...

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима...
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тебе лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом «Спасибо!»
8: Спасибо,
6: Влад! Это было классное выступление!
1: Лига городов, это Лига городов!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов!
0: На Юмор-ФМ! Хорошая погода!
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой северо-восточный ветер, в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0, днем в четверг в Озерске и Снежинске плюс 22, в Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
10: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Речь в ЗАГСе, как лицензионное соглашение. Никому не интересно, но сказать согласен надо.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик приезжает на работу, вся парковка занята, некуда припарковаться. Без 5:09, понимаешь, что начальство даст втык ему за то, что опоздал. Он воздевает руки к небу, говорит: «Господи, помоги мне куда-нибудь всунуть свою машину. Я буду молиться, я брошу пить. Пожалуйста, сделай для меня, потому что мне уже тут кырдык, что называется». Смотрит, действительно, одно место освобождается, машинка какая-то уезжает. Он в небо посмотрел, говорит: «Все, не надо, уже нашел».
2: Двое встречают, они говорят: «Ты знаешь, я подозревал, что моя жена мне изменяет. И перед тем, как ехать в командировку, я купил капкан на медведя и поставил в шкаф. Возвращаюсь из недели, открываю шкаф, сидит». Он говорит: «Любовник, он медведь».
1: Секс – это как биатлон. Если сразу не попал, то скорость уже не важна.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежински полдень. На Юмор-ФМ.
1: Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи».

правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но...

0: Как же все-таки быстро пролетает время. Все мы так стремимся повзрослеть, добиться успеха, стать большими и значимыми. Но часто в этой гонке забываем о чем-то очень важном. О том детском умении радоваться мелочам, о способности верить в чудеса и смотреть на мир без фильтров. Поэтому пусть в каждом из нас остается вот эта детская наивность, искренность, ну и, конечно же, любовь. Без нее никуда. Давайте продолжим этот день в компании лучших шуток и песен. Монолог Михаила Жванецкого услышим в финале этого часа. Еще будут анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший ДМ». Сати с юмором ответит на ваши вопросы. И прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона Денис Савельев. Вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
4: Камызякская мэрия накануне Дня города.
5: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
4: Волочкова может.
5: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
6: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
5: Так, короче.
7: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
5: Чего?
7: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
5: Где так говорится? Ты что гонишь?
7: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги и читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
5: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга, Уголовный кодекс Российской Федерации.
7: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
5: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
6: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
5: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
6: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
5: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
6: Ну не вы же.
5: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
7: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, даренному коню в зубы
5: так
7: нельзя скушать.
5: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай. И завали себе хлебало.
7: Все, понял, висит груша, потехи час.
5: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта. И четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
6: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
5: Ну, нам-то этот праздник нужен, а вот нам нужен.
6: Кому нам?
5: Смотрите, вот есть мы. Есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы. Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас! Мы же этого не хотим.
6: Не хотим.
5: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
8: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Отвертка многим шурупам вскружила голову, и лишь некоторым удалось отвертеться.

0: Ну а я, друзья, совсем скоро уведу вас в веселый чат, где на всю страну буду озвучивать ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Так что пишите все, что хотите передать своим близким и родным по номеру +7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. И смешного впереди один из лучших монологов Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну и прямо сейчас Сатья с юмором ответит на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Здравствуйте, Сатья. Подскажите, пожалуйста, почему мужчина первые 3 месяца как ангел, а затем начинает выстраивать свои границы?
1: Сатья отвечает.
3: Действительно отвратительно. Потому что человек, выстраивающий свои границы, ну просто ужасен. Он через 3 месяца должен уже полностью попасть в рабство к богине. Может быть, просто первые 3 месяца он еще наивно думал, что пронесет? А когда понял, что нет, когда он понял, что уже вот тут богиня висит, и он не знает, куда она его затянет быстрее, в ЗАГС или на кладбище, он никак не может понять, почему он платит ипотеку за бывшего мужа, почему он уже усыновил 3 детей, даже не твоих. Человек такой, а может, какие-то границы выстроить? Сейчас схожу, узнаю.

0: Знак разума. Может даже посмотреть на него в другом освещении. Ты подозревал, что он глуп, а он выстраивает границы. Ха-ха. Нормально. Нормально. Не бесперспективен.
1: Сатья с юмором.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Знакомый мужчина сам намекает, чтобы его чаще хвалили и им восхищались. Как правильно хвалить, чтобы он не зазнался, но и не чувствовал себя обделенным?
0: Я вообще не видел ни одного мужчины, который зазнался. Вот откуда этот миф? Вот как это выглядит? Валера, ты такой классный. Ты, ну, принес растительное масло. Итак, руку для поцелуя. Как выглядит зазнавшийся мужчина? Мне вот это интересно. Почему вот, вот мужчины я не слышу вот такого? А надо жене говорить спасибо за обед, да? Только а вдруг она зазнается? А вдруг корона вырастет, проткнет потолок натяжной? Нет, буду говорить, что готовишь ты гальюн в сметане? Я не знаю, кто, где? Мужчина зазнается. Да как не посмотришь, мужчины ходят все опущенные такие. Что бы он ни делал? Вот это я понимаю проблему. Да хвали. А если зазнался, скажи следующий.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки песни плюс. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
1: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Юмор ФМ.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
1: И прямо сейчас ваши приветы, шутки, поздравления и признания в эфире Юмор-ФМ. Пишите, подключайтесь. Номер прежний очень простой. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Выбирайте, как вам удобнее всего написать. Собственно, пишите и не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше драгоценное сообщение. Вот Евгений пишет: «Привет, Юмор-ФМ, мне сегодня 39. Я в этот день благодарю жизнь, что подарила мне возможность видеть мир, ощущать счастье внутри и просто радоваться каждому дню. Хочу себе пожелать то, что у меня есть, сохранить и приумножить». Евгений, мы тоже от всей страны и от Юмор-ФМ вас поздравляем и желаем всего самого наилучшего в вашем личном новом году. Далее огромный привет Гизатуллину Ахмату. Хорошего рабочего дня, родной. Это сообщение от коллег из Казани. Друзья, вы тоже пишите. В следующем часе продолжим.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Я не знаю, как вы, ну, надеюсь, так же, как и я, следите за своим здоровьем. Вот и так встречаются два взрослых молодых человека. Один другому говорит, как дела? Ну, все, поболтали. Говорит, а что со здоровьем? Говорит, да так, поболел немножко. Он говорит, ну, а ты вообще у врача был? Он говорит, да не ходил. Он говорит, надо сходить, давай. Он говорит, да я не люблю все эти анализы. Он говорит, давай, сейчас классный ретрит-центр за городом есть, значит, приезжаешь. Там на 3 дня ложишься, спа-курорт, кушаешь, отдыхаешь, тебя берут анализы. Через 3 дня выходишь, полная картинка, понимаешь, что нужно тут подлечить, что сделать, и все очень классно, здорово и кайфово. Ну, он поехал, приезжает, там действительно его встречает в лесу, прям такое красивое заведение, встречает девушка в халате, здравствуйте, рада вас приветствовать, красивая музыка. Он заходит в палату, он говорит, отдыхайте здесь, вот вам халатик, раздевайте, сейчас придет медсестра. Но он лежит расслабленный, и вдруг такой вкрадчивый стук в дверь. Извините, пожалуйста, можно войти? Он говорит, конечно, пожалуйста. Заходит такая дородная санитарка, подходит резким движением, срывает с него одеяло, снимает с него трусы, берет бритву, бреет ему лобок, значит, перевает что-то ему на живот, ставит ему в попу клизму, выжимает все там 2 литра за 5 секунд, перевает что-то обратно на спину, надевает на нее трусы, накрывает ее одеялом и выходит таким резким движением. И она уже у выхода, он ее ловит и говорит, девушка, извините, пожалуйста. Она говорит, что, а зачем вы в дверь стучали? Очень важно, когда общаетесь с девушкой, понимать, что вообще девушки-то отдельная планета, и с ними нужно очень осторожно. И вот, например, дорогая, ты забыла накраситься. Ничего страшного, но я бы так не сказал. Мы живем во время спама, тоже очень важно беречь свои соцсети, периодически менять пароли, потому что могут произойти, например, такие ситуации. Важно, по поводу рассылки фото члена всем моим друзьям. Ребята, меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту «Челябинвестбанка». Переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц. И вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь. Небольшой северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0. Днем в четверг в Озерске и Снежинске плюс 22. В Садке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
6: В самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
8: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
4: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
3: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
6: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
7: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
8: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лада» от 624 тысяч рублей в салоне «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о том, что можно будет посмотреть на Южном Урале. В здании Челябинского торгового центра могут открыть виртуальный филиал Эрмитажа. Регион получит гранты на развитие двух кинозалов. А челябинцы могут принять участие в создании картин о родном городе. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» готовы разместить в здании бывшего торгового центра на улице Каслинской в Челябинске. Об этом сообщила замминистра культуры региона Диана Малышева. Данный проект – один из рабочих вариантов по обновлению здания торгового центра и возможности вдохнуть в него новую жизнь. Ранее стало известно, что реализация этой инициативы станет одним из ключевых событий, которые пройдут в Челябинске в статусе культурной столицы России 2027 года. В регионе также запланированы Уральская индустриальная биеннале, фестиваль «Музыкальное сердце театра» и многое другое. Программу сейчас активно готовят. Челябинская область получит федеральную поддержку на развитие кинозалов. Фонд «Кино» подвел итоги конкурсного отбора по нацпроекту «Семья». В число 106 победителей попали кинозал «Пионер» Ашинского дворца культуры «Металлург» и зал оздоровительно-образовательного центра «Тайфун» в Еманжелинске. Программа фонда «Кино» поддерживает кинозалы в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. Программа предусматривает направление средств на безвозвратной основе – до 2,5 миллионов рублей на один кинозал. Деньги можно направить на финансовое обеспечение или возмещение расходов, связанных с модернизацией кинозалов. Челябинцы могут принять участие в создании картин, посвященных родному городу. Проект реализуется в публичной библиотеке. Каждый четверг здесь собираются взрослые и семьи с детьми. Опытные наставники помогают всем желающим создать свои творения. Для этого используют архивные фотографии города, газетные вырезки и распечатки из интернета. В дальнейшем все работы отсканируют и оживят с помощью нейросетей. Итогом станет цифровая выставка в фиджитал-центре библиотеки. По графику остается еще две встречи – 20 и 27 августа. На них каждый может изобразить свое видение столицы Южного Урала. Возрастное ограничение – 12+. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
6: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Путь к сердцу вегетарианца усеян шелухой, кожурой и огрызками.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, наша кошка Фелиция, преданная, но мрачная красавица, принесла Наташе в постель половину мышки. Я думаю, лучшую половину. Она очень любит Наташу и не могла понять, от чего этот крик, шум, беготня. Она говорила: «Позвольте, извините, неужели после колбас, сосисок вам не хочется чего-нибудь свеженького?» Все кричали: «Забери, унеси!» «Как их понять, — сказала Фелиция, — если они сами себя не понимают? Ну, не хотите есть сырую, можете отварить. Убери немедленно, гадкая тварь!» «Да уберу, уберу, — говорила Фелиция, — дикари! Я предпочитаю, лично я, предпочитаю живую дичь. Это еда аристократов. Это во-вторых. А во-первых, ты ее поймай. Подежурь с мое, погоняй по дому, а потом ори». Ничего не видела отвратительнее хозяина в очках со соленым огурцом во рту. Ну ладно, все-все, я ушла. Где вы, девушка, живете? В Нарьян-Маре. А ваши родители? В Нарьян-Маре. А чем они занимаются? Ну, они в Нарьян-Маре. И как они живут? Как все в Нарьян-Маре. Они хотели бы затеять какое-то дело? Они же в Нарьян-Маре. И что будет? А что может быть в Нарьян-Маре? Ну, может быть, учиться? Где? В Нарьян-Маре? Ну, уехать, в конце концов, из Нарьян-Мара? А что ж там сидеть? А где сидеть? Ну, за границей. А кто ж будет сидеть в Нарьян-Маре? Значит, надо как-то там налаживать. Где? В Нарьян-Маре? Ну, в Нарьян-Маре, где же еще? Откуда я знаю, где еще? Мы же в Нарьян-Маре. Ну, соберитесь, выберите толкового мэра. Где? В Нарьян-Маре? Ну да, что же плакаться? Соберитесь, договоритесь, наладьте. Какая-то жизнь. Простите, вы про Нарьян-Мар? Ну, конечно, там хоть что-то интересное есть. Вы что? Это же Нарьян-Мар. Значит, так и будете жить? А как еще жить в Нарьян-Маре? Как узнать правду о себе? У кого? Спросить у тех, кто тебя любит. Они разве скажут правду о тебе? Они же тебя любят. Даже о своем здоровье у них не узнаешь. Значит, надо искать тех, кто тебя не любит. А что же их искать? Их вон сколько. Разве это будет правда о тебе? Они же тебя не любят. Значит, те, кто любит, не скажут правду о тебе. И те, кто не любит, тоже не скажут правду о тебе. Остались те, кто не знает. А что они вообще могут сказать? Как их можно спрашивать, о ком с ними говорить? Как же узнать правду о себе? А как жить, не зная правды о себе? А как все живут? Каждый так и живет, не зная правды о себе, и умирает от другого.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ. Шутки

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Как выбесить любую женщину? Шаг первый – сфотографировать, шаг второй – не показывать фотографию.

Тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень

0: Пусть он будет именно сегодня, но вообще в компании Юмор-ФМ абсолютно любой день может стать лучшим. Главное сделать звук погромче и просто наслаждаться лучшими шутками и песнями. Отличного вам настроения, движемся дальше по этой среде. Уверен, что сегодня на самом деле все ваши мысли уже о пятнице. Ничего, мы и ее дождемся обязательно. В этом часть послушаем классику Ильфа и Петрова в исполнении Сергея Бурунова. Еще ждем 5 шуток про музыку от Николая Фоменко, детские перлы от угарного папы. И прямо сейчас Стас Ярушин, Надежда Ангарская и певец Акмаль будут шутить и петь специально для вас. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине, дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, спою. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па-па. Он с детства каждому знаком. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-тара-тара-та-та-ми! Та-тара-тара-та-та-на! Та-тара-та-та-та-та-тор! И все вместе!
3: Терминатор!
0: Акмаль,
4: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Что мне такое достается?
2: Шутки, песни, плюс!
0: С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти... И вот комочки эти, крупою манною давясь, и дядю повара боясь, съедая плачут дети. Съедая плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь. Съедая плачут дети, съедая плачут дети. Надя, твоя песня.
1: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать,
0: начать. Ягутин.
1: Примерно так.
0: Акмаль, твоя завершающая песня.
4: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут, оттуда нефть сосут, Сургут.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины обманывают женщин чаще. Женщины обманывают мужчин лучше.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: а он уже умер? Как? Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела. Ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять. 3-летняя Аня спрашивает бабушку: бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит. Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
1: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: Сереж, ты кушать хочешь? Конечно, хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках. 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Спрашиваете, кто я в постели? Помещаюсь.

0: Чат. Ваши приветы, шутки, поздравления и признания будут прямо сейчас звучать на всю нашу большую страну, так что смело пишите и не забывайте подписываться. Плюс 7-915-0303-567 к вашим услугам абсолютно все мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Игорь из Казани поздравляет своего лучшего друга Максима с днем рождения, желает ему всегда быть здоровым, богатым и на позитиве. Вот это, по-моему, три самых главных пожелания абсолютно для всех людей. Максим, вас, конечно же, от всей души и всей страной тоже поздравляем. Марина из Петербурга передает привет всем своим коллегам из отдела маркетинга. Девочки, хорошего нам рабочего дня и поменьше правок. Вот такое сообщение. Шутки вы тоже оставили. Вот такую прислал Владимир. Хочу поделиться с вами радостной новостью. В нашей семье пополнение. Я на 10 кг, жена на 5 кг. Вот такие. И пополнение мы уважаем, да. Дмитрий из Екатеринбурга поздравляет жену Лену с годовщиной свадьбы. Пишет: «Любимая, спасибо за наше счастье. Люблю тебя просто бесконечно». Елена из Новосибирска далее передает огромный привет своей семье. Желает всем чудесного настроения и отличного дня. И еще одна шутка имеется. Наличие мозга – это дополнительная нагрузка на позвоночник. Вот такой шуткой с нами поделилась Ирина. Яся Богачева продолжит далее. Пишите свои сообщения уже ей. До конца этого часа послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов». И ждем 5 шуток про музыку от Николая Фоменко. Веселый чат.
1: Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про музыку.
1: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна. Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
2: Мальчик из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
3: Мы к вам заехали на час, а ну скорее любите нас.
1: Это точно песня про музыкантов?
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
6: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременный дождь. Небольшой северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 7-12 выше 0. Днем в четверг в Озерске и Снежинске плюс 22. В Сатке, Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Реклама.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
3: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Где здесь гражданин Коробейников? Спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза? Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. А раньше служили в жилотделе?
3: Я всюду служил, сказал старик весело. А позвольте все-таки узнать, чем обязан?
2: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьяниного сын».
3: «Это какого же? Предводителя?»
2: «Его».
3: «А что же, он жив?»
2: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
3: «Да», — без особой грусти сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
2: «Я хотел бы...» С невыразимой сыновьей любовью сказал Остап: «Найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
3: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
2: «Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьяниного, но возражать не стал. «Прыткий молодой человек», — подумал он. Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
3: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
2: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
4: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
3: «Совершенно полный!» — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
2: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полный.